0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Hollow». Ибн поет о пустоте после расставания, когда человек ушел, а воспоминания все еще звучат внутри. Заполняем эту пустоту отличным треком.

0: سيما لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс. Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
1: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
0: Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Когда-то, чтобы пригласить родных на свадьбу, отправляли гонца в путь за месяц до праздника. Сегодня отец слышит дочь за тысячи километров. Бабушка видит первые шаги внука в прямом эфире. Всех их объединяет одно – связь от Мегафон Таджикистан. 25 лет мы строим будущее вместе с вами. И сегодня это будущее в ваших руках. Мегафон Таджикистан. Мы делаем мир ближе.
3: О, чи хубки багу, Ромат? Гул, офту, апш, боз аллергия.
4: О, Ром, азизам, илоджаш хаст Аллервик. Рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
3: Зуд? Яне?
4: Хамаги дар давоми 30 дахиқа таъсир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озоди. Аллервик хоб болуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
3: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
4: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
3: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
4: Аллервик. Ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
5: Ваш бизнес производит, мы помогаем ему расти. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Судиротбанк поддерживает тех, кто создает, строит и развивает. Кредиты для предпринимателей производственной сферы всего по 14% годовых в национальной валюте. Новые цехи, новые рабочие места.

0: Новые возможности начинаются с правильного финансового партнера. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Судиродбанк. Вместе создаем будущее.
1: Привет из Худжанда. Файл отправила.
2: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
3: Бухтар на связи. Все четко. Запускай.
2: Готово. Отлично сработали.
4: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 самани. И IPTV в подарок. Таджик Телеком. Неважно, где вы, мы рядом. Таджикистан онлайн.
5: Рахами телефоны и дорая реклама.
6: Чилюяк, чилюяк. Азия Плюс. Радио.

0: «Хит» на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Погружаемся в атмосферу будущего. Электронный хит «Out of Mind Body» от Enima и EJ. Глубокий бит, гипнотический вокал и музыка, которая буквально уносит из реальности.

Новое радио. 16+. Твое утро звучит по-новому. Прямо сейчас на новом радио. Будь

0: Кенгэрлүүлэн үлэсарпагут эринарсоқатигит Виктория Корале Джастин Ку акутсисоорлуга аторат Куэ Сера Сера амма аллагаат тапингерланерани тусарникувагут игаликумиут кингуависа нипилэрсортартуиса аторат қилалугақ кисалу Пол Маккартнип нипилэрсоқатаасалу аторпаат Little Lamp Dragonfly Окалуасаарфимми пулаарлугу оқалоқатигинеқартуп сериине Леонард Йоханссиннип ааллагаатитамут акунниллиуссассатут киссаатай ааллагаатитами оқалоқатигиннаттуувоқ Пиати Паулсен юуни буллуиса исикканеқ ааппаанни 2019 ми иммиуссаасуми
1: оқалуасаарфик тусарнаареқпарпу тоққорсивитсиннеэрсо аатилуинга патуарфенукиорпассуарне перорсаасутут илинниартиттисутуллусилисимасо Сорина Леонард Йоханссен Пиати Паулсен имит оқалоқатигинеқарпоқ ааққалук Пан Йоханссен имит 2019 ими ааққиссуиннеқартуу тусарнаарпарпут нунате писаатитаанит нерисассиа туллингуупарпут ааллагаатсими оқалоқатигаарпут Ани София Хартенберг Лиза Нилсен ип 1995 ими ааллагаатсиа
2: Канитуккут оқалоқатигаара нунатта писаритаса қаноқ аторлуарнеқарниссааник соқутигисақарлуартут илаат Ан София Хартенберг. Таанналу илаатигут аммассат туттут ууматааса пуисиллу тингуиса қаноқ аторнеқарсинаанеринник мисилигаасимавоқ. Ан София Хартенберг има ааллартиппоқ.
3: Тасса сулиуннариарама иссаккуннили тасса аммасса амтаккутериармата тасса аммассаат пиликкатигисимавак ассоруссуарлу нуаннерисималлугит ассиингиттуниллу мисилараасақаттарсимавунга тассан такусиннаават сиулларми ааллерниутигисиннаарпа аяку аммассаат арнарлугит илуиттут тариортеққарпакка тас тариортерпакка уллуарлал тас уллу атаасииннаасиннаавак си тас уллуарлал кюлискап митиппакка таварис кюлискап митиссиннарлуу қариппакка соринами таавутаанна имерми эрхортулаариарлугит таава имиссаани кималун маринариссаан санасимавунга Сернарто, сируппи, таава пуурит, уанитсу аторнагит, атортарпаллаақиммата тамаккулунга, таавулу аама пиуа, рød пиуа, рану таасарнарпаака, алсу таакуа, тас илуиттуккаарлу ималуунниит, пиаривинику таакуа, писиаринеқарсиннааппу аама, паприкасалаатин атеқарпут, ниуэртак, суу акууккат, таава қасилитсу ассигингиттут, аторсимавакка, мамасусаатаана аама аллаалаарниассаммат қасилиттуаа қарнерту пиннагит тастаакуа ассориоруусуумамарпут аама нутаалиааппут эққарсаатигалуит санасимавакка
2: тасимааппу укуа кюлскап мит типпатималун қанисивисутигисум унингассаппа
3: тасса сивисоруусуум унинганикууппут сиуллисанаакка тасса соорлу сернарту ила сивисум унингатитсиннаасарпу кюлскап мит тасса сивисум унингаппу укуа аама сиулли аама санаака аама сивисум унингаппу кисиан такусиннаават соорлу аатсааққиннаава ила сананеқарсимасу
2: асулу қалипаатигеқалут
3: суу қалипаатигиссупилуссууппут ассилисиннаалуарнима қалерми нуаннертигиссагалуарпа таутааккуа периарлугит таава аяку аама агутерлугит тариортерсимавак илуиттунгорлугит таава аама кюлискап митинеқарсиннааппу тариортерлугит уллу атаассигина ақагума туссагаани кисиатас аама уллуарлал сорина мам кюлискап мип таратсуму таудис ниагуи биарсимавакка ерлавиилу тастамаавис илуисалеққиссаарлугит таутаамаалисиннарлугит тауссернартоқ игамут икисимаваа икисиннарлугу сорина сируппи аама сиораса аторсимангилакка массакка аама тас мисилиутиту мисилинниаарнарлугит тас сернартоқ сируппилу игаму икисимавак таавал аалатилаарсиннарлуг киссатсиллугит киссатилаавиннарлу иманна ууннеқангилла таава саниатигу аякуа такусиннаават куанник сааторалаакасинngorлугит аггорсимавакка таакулу аама игаму икисимавакка қалатсиллуил 2 минутсит таава 2 минути қалариармата тассунга сернартумут сируппиликкан икисимавакка таавас таанналу иммиккут маринаариеқалерпу таавалу аама мисилиутиту аама ингифер мисилисимаваа маанунан киаттуни аторнеқартақимма таанна уагуллу иманна сунгиусимангиларпа атуссаллуу таамааллаа каагиараарнарнут аторттарпарпу кисиан пеққиннарнеқартармас мисилиутигу сулилун мисилисимангилакка тааккуа ия тасса сируппи таанна имерпалас аторпара тасса таартоқ аамасорлуна аторнеқарсиннаутаакку asigingi tumakli misilagarni kuwakka. Taa vaa yuku aam takuisin naavasi tässä angutelluit. Tässä aam taajortsarni kuusakka. Taa tässä fidiingorluit. Tässä nekkarinnaa piiart. Tässä nekkarinnaa taa maatlaa tsaani kuu perluit. Immi kortisima vaikka. Taa tässä aam misidiutitut apilsin marinaadi jorsima vunga. Taa tässä takuisin naavasi aam illinnartu pilussuupput. Mikä käy vappusuri, joku taas pilussuukki sieltä nuon naadu ajungilla, kasirit suri innartuvi. Tämä on tässä, mä näin tämän uudia rappu, uudia tämän ennenkin tuolla on ollut, että tosi mä vaan täällä appelsiin, että täällä on selnartu. Tämä on timien rappu, se on tässä kasirit on ukua asiingittu, että tosi mä vaikka. Siora sakadalalalalala.

0: Audio Stories.
1: История врача Анны Бегенхольм иллюстрирует правило. Человека нельзя считать умершим от переохлаждения, пока тело не согреют до нормы и сердце не перестанет реагировать. Весной 1999 года 29-летняя Анна, опытная лыжница, упала в замерзшую реку в Норвегии и застряла во льду головой вниз. Только ноги были наружу. Спасатели освободили ее через 1 час 20 минут. Все это время она дышала в воздушной полости подо льдом. Через 40 минут она замерла, а вскоре ее сердце остановилось. Когда девушку привезли в клинику, температура ее тела составляла 13 градусов Цельсия. В клинике врачи запустили экстракорпоральное кровообращение, медленно согревая кровь. Через часы сердце девушки забилось самостоятельно. После реанимации и реабилитации Анна вернулась к жизни, работе и спорту. Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: В сентябре 1994 года американская семья Гринов, Реджинальд, Мэгги и их дети, 7-летний Николас и 4-летняя Элеонора, путешествовали по итальянской дороге Салерно-Реджо-ди-Калабрия. Их автомобиль подвергся нападению грабителей, которые ошибочно приняли туристов за зажиточных торговцев драгоценностями. Преступники открыли стрельбу, и одна из пуль ранила в голову Николаса, мирно дремавшего сзади. Спустя 2 дня медики больницы зафиксировали гибель его головного мозга. Родители сделали невероятный выбор, решив пожертвовать органы сына нуждающимся итальянцам. Этот акт бескорыстия стал историческим для Италии, где тогда остро не хватало донорских органов из-за религиозных убеждений и недоверия к медицине. Итальянская публика была поражена добротой родителей, пострадавших от преступников своей страны. Ученые назвали такой эффект феноменом Николаса. За десятилетие число добровольных доноров в Италии выросло втрое, достигнув одного из лучших показателей в Европе. Грабители были арестованы и осуждены, а отец семейства, Редж Грин, создал фонд «Николас Грин Фаундейшн» для распространения идей донорства по всему миру. Сегодня память о Николасе увековечена в Италии памятниками и общественными местами в честь маленького героя, чей пример показал, как решение одной семьи может изменить отношение целого народа и спасти тысячи жизней.

Как схватили, меня сволокли, дали срок пятилеток парочка, и осталось мне от любви черно-белая фотокарточка. Я и рвался, и прутья гнул, и в побег собирался из стойла, и мечтал, что ее одну разыщу, чтобы мне не стоило. Но не заложено в биографии, чтобы встретились в этом мире я и девочка с фотографией.

колечко с фотографией. Три на четыре. И вгрызается в ствол пила, и кора выпускает слезы, ведь когда-то она была.

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
3: Для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33.